еще только влезал с подругами, весело подпарило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накрывать, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.